Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Да что за нормально?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
16: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
15: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
17: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
6: Это звонок не на урок. Это звонок за подарками. С 30 августа по 1 сентября в «Мир обоев» подарки детям и розыгрыш телевизора среди покупателей. Планировали ремонт? Самое время. «Мир обоев». Яркий старт начинается здесь.
7: Акция действует с 30 августа по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте mirabovdefisshop.ru. ИП «Карапетян» с Гранд Ашотович, ОГРН ИП 308-616-729-400-017.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Пробки, большое количество туристов, жара и рост цен в высокий сезон могут стать источником дополнительного стресса для российских отдыхающих в Анталии. Город занял 5-е место среди наиболее стрессовых городов Турции. При составлении рейтинга учитывалась плотность населения, дорожная ситуация, длительность поездок, стоимость жизни и экологические условия. Первую строчку занял Стамбул, далее расположились Анкара, Измир и Бурса. По словам экспертов, туристы воспринимают город не так, как его постоянные жители, поскольку приезжают на ограниченный срок и преимущественно для отдыха. Однако в разгар сезона некоторые городские проблемы могут заметно влиять и на впечатления путешественников. Наибольшая нагрузка приходится на июль-август. В этот период к постоянным жителям Анталии добавляется большое количество иностранных и турецких туристов. В результате вырастает нагрузка на дороги, общественный транспорт, пляжи, рестораны и популярные районы города. Одной из причин роста нагрузки на город специалисты называют увеличение его населения. Популярность Анталия среди туристов, благоприятный климат и возможности для трудоустройства на протяжении многих лет привлекают новых жителей. Это влияет на рынок жилья, стоимость товаров и услуг и привычный ритм городской жизни. При этом подчеркивается, что Анталия остается одним из наиболее привычных и комфортных направлений для российских туристов. Тем, кто хочет провести отпуск в более спокойной обстановке, рекомендуют выбирать время вне пикового сезона, например, май, начало июня, конец сентября или октябрь. Кроме того, туристам стоит заранее учитывать расположение отеля относительно аэропорта и мест, которые они планируют посещать. Высокий сезон поездки по городу могут занимать значительно больше времени.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены. В ленте.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля автотрейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
6: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
14: Алло, ну, как там с бизнесом?
15: Что? Вы кому звоните?
14: Твоему бизнесу звоню.
15: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
16: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас. Остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании. Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауза.
13: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Реклама.
7: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на «горизонтcinema.ru». 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп объяснил приглашение России на министерскую встречу G20. Во время беседы с журналистами американский лидер отметил, что всегда хотел ладить со всеми государствами и назвал это качество одним из главных секретов своего политического успеха. Ранее в российском Минфине сообщили, что глава ведомства Антон Силуанов и его американский коллега Скотт Бессент уже провели рабочую встречу на саммите. В ходе беседы стороны подробно обсудили вопросы двустороннего взаимодействия по финансовому треку. Заседание глав Минфинов и управляющих ЦБ стран G20 состоится сегодня. Центробанки дали прогноз по ключевой ставке в этом году. Она будет на уровне 14,5%. Как пишет ТАСС, в следующем году показатель должен составлять от 10,5% до 12,5%. В 2028 – около 8%, в 2029 – примерно 7,5%. При этом в базовом сценарии Банк России прогнозирует инфляцию в этом году на уровне 7%. Кроме того, Центробанк назвал рост объема наличных естественным процессом на фоне увеличения экономики. В Ростовской области из-за сложностей с вывозом зерна введен режим ЧС. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарев. Глава области пояснил, что причиной введения режима ЧС стали логистические проблемы, связанные с вывозом зерна нового урожая. Министерство сельского хозяйства России намерено разработать меры поддержки для аграриев области, чтобы обеспечить стабильность их работы. На данный момент собрано более 15 тысяч гектаров зерновых. Продолжается сбор масличных культур. В этом году урожайность подсолнечника составила 16 центнеров с гектара, что вдвое превышает показатели прошлого года. Также началась подготовка посева озимых культур для урожая 2027-го. Чечня стала самым непьющим регионом России. По данным Минздрава, за июль потребление чистого спирта там составило всего 20 мл на человека. На втором месте Ингушетия – около 600 мл, следом идет Дагестан – почти 900 мл. В пятерку регионов с самым низким потреблением алкоголя также вошли Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. На Дону детская железная дорога завершила летний сезон. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД. Летний сезон в парке Островского официально закрыт. За это время мини-поезда совершили 550 рейсов и перевезли 13 тысяч пассажиров. Последний день работы ознаменовался праздником для детей сотрудников магистрали. К веселым конкурсам и экскурсиям по зданию могли присоединиться все юные посетители, приехавшие прокатиться в мини-вагонах. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Яндекс Погода информирует, что сегодня в Ростове ясно, без осадков и плюс 28. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны сейчас на Лесопарковой от Майкопского переулка до улицы Мадаяна, на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой и на Восточном шоссе и Ворошиловском мосту от Пойменной до улицы Седова. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
7: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Можно ли обогнуть Землю, не используя ни самолеты, ни поезда, ни корабли, ни автомобили? Британец Джейсон Льюис доказал, что можно, причем сделать это исключительно на экологически чистом транспорте. Его путешествие длилось 13 лет и стало одним из самых удивительных в истории. Джейсон передвигался как только мог – на велосипеде, роликовых коньках, байдарке и даже на специальной педальной лодке. За это время он преодолел более 60 тысяч километров и прошел немало испытаний. Однажды в США во время поездки на роликах его сбил автомобиль. 9 месяцев Джейсон провел в больнице, но оправившись, снова отправился в путь. В Тихом океане ему пришлось отбиваться от акул. В Гималаях он заночевал на высоте почти 5000 метров, а на Соломоновых островах

0: Карабах оказался прямо в эпицентре вооруженного конфликта. Дальше больше. У берегов Австралии на него напал аллигатор. А позже из-за финансовых трудностей путешествие пришлось временно остановить. Льюис подрабатывал в ритуальной службе и продавал одежду, чтобы собрать деньги и продолжить путь. В 2005 году он достиг Сингапура, затем Китая, откуда перебрался в Индию. Ее он пересек на велосипеде, потом проехал через Африку, Европу и, наконец, пересек Ла-Манш, возвращаясь домой. Кругосветка Джейсона Льюиса началась в Гринвиче в июле 1994 года и завершилась там же, спустя 13 лет, в 2007. Поначалу он путешествовал вместе с другом Стивом Смитом, но через 4 года Стив сошел с дистанции, а Джейсон продолжил в одиночку. Это путешествие стало не только испытанием воли, но и манифестом. Мир можно увидеть, не оставляя за собой ни грамма выхлопа, только след колеса и отпечаток весла.
1: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая! Лепота!
12: А у альфа-страхования лидера ОСАГО в России.
13: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
14: А в ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
15: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивай свои финансовые возможности и риски.
16: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЕС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
17: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
18: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: Да вы нормально.
20: Что?
19: А что?
20: Перевозки – это задача со звездочкой.
21: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
22: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
21: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
23: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
24: «Пятерочка» доставляет.
25: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
26: На старт! Внимание!
27: Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
28: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
29: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
30: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
31: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
3: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
4: Поручу коворку.
3: Какому коворку?
4: Битрикс 24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
3: А презентацию соберет?
4: И задачи расставит.
3: Саша, отличная работа.
4: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Битрикс 24 Коворк Код.
5: Подробнее на сайте coworkbitrix24.ru. 16+.
3: Всем скачать коворк.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
14: Куда срочно перенести рабочие чаты?
15: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex 24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex 24. Мессенджер для вашей компании.
16: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
5: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
13: Вы слушаете радио Монтека.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 28.
2: Реклама.
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Пентагон объявил о запуске военного чат-GPT для ускорения обработки документов. Программа будет работать с бумагами без грифа «секретно». Речь идет о документации, связанной с планированием, логистикой и управлением. Как сообщили в Пентагоне, уникальный цифровой ассистент чат-GPT MIL потребовался ведомству для ускорения обработки огромных массивов документации. Путин встретился с Токаевым в Бишкеке. Президент России и Казахстана провели переговоры на саммите ШОС. Российский президент обсудил двустороннее сотрудничество со своим казахским коллегой. Переговоры Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым состоялись в государственной резиденции Ала-Арча. Встреча лидеров прошла в закрытом формате сразу после официального обеда. В Ростовской области минувшей ночью сбили около 40 беспилотных летательных аппаратов, как сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По словам главы региона, дроны были сбиты в 9 районах – Каменском, Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском, Кошарском и Милютинском. В результате произошли разрушения на земле. В Тарасовском и Шолоховском районах возникли пожары. В Тарасовском возгорание было оперативно ликвидировано, в Шолоховском лесной пожар локализовали на площади 0,1 гектара. Информация о разрушении будет уточняться. Более 50 российских вузов включили в учебные программы модули по беспилотникам. Вместе с ведущими предприятиями разработано свыше 10 образовательных блоков по проектированию, сборке и эксплуатации дронов, сообщили в Минобрнауки. Там уточнили, что программы нацелены на применение беспилотников в сельском хозяйстве, строительстве и геологоразведке. Главная задача проекта – это подготовка до конца десятилетия более миллиона квалифицированных специалистов для отечественной индустрии беспилотных авиационных систем. В 2027-м ставки по рыночной ипотеке на покупку вторичных квартир могут снизиться до 15-16%, спрогнозировал заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, предпосылки для дальнейшего снижения ипотечных ставок есть. Аксененко отметил, что для этого ЦБ важно продолжать курс на снижение самой ключевой ставки по мере того, как это позволяют экономические условия. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Яндекс Погода информирует, что сегодня в Ростове ясно, без осадков и плюс 28. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на Лесопарковой от Майкопского переулка до улицы Мадаяна, на Киргизской улице и 50-летия Россельмаш от Беломорского переулка до улицы Страны Советов и на Большой Садовой от Халтуринского переулка до Ворошиловского проспекта. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. В сети стали доступны детали продолжения книги «Большая маленькая ложь». Речь идет о новом романе «Большая маленькая правда» австралийской писательницы Лианы Мориарти. События книги могут войти в третий сезон популярного шоу HBO с Николь Кидман и Риз Уизерспун. Новая история развернется спустя 10 лет после первого романа. Компания главных героинь-матерей противостоит новой угрозе – миловидной учительнице истории Мелоди, преподающей их детям-подросткам. HBO официально продлил «Большую маленькую ложь» на третий сезон в сентябре 2025-го. Старт съемок запланирован на 2028 год из-за плотного расписания звезд сериала. Лауреат Оскара Хавьер Бардем может исполнить главную роль в предстоящей сатирической комедии «Сырость». Компанию Бардему на экране составят его коллега по «Дюне» Ребекка Фергюсон, Конор Стори и Одесса Эзайан. Режиссером и сценаристом выступит Альма Харрель, известная по инди-драме «Милый мальчик» с Шайа Лабафом. Инсайдеры отмечают, что «Сырость» будет похожа на сериал «Наследники» HBO, фильм «Треугольник печали», получивший «Золотую пальмовую ветвь» в 2022. Другие детали сюжета не уточняются. Проект представят закупщикам на предстоящем кинорынке в Торонто.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Утро. Залитая солнечным светом комната, открытое окно, аккуратно застеленная кровать и девочка, делающая утреннюю зарядку. Картина Татьяны Яблонской «Утро» – один из самых узнаваемых образов советской живописи. Она наполнена ощущением свежести, юности и нового дня, который только начинается. На полотне изображена вполне реальная девочка, дочь художницы Лена. В 1954 году, когда была написана картина, ей было 13 лет. И утреннюю гимнастику она действительно делала в комнате киевской коммунальной квартиры, где жила семья. На картине эта комната выглядит почти образцовой и уютной, но в действительности семья жила очень скромно, и Лена даже стеснялась приглашать одноклассников в гости. Картина оказалась невероятно популярной. Репродукции «Утро» печатали огромными тиражами, и вскоре они появились во многих советских домах. Школьники писали по ней сочинения, а изображенная на полотне девочка стала почти что символом начала дня и юности. Такая репродукция висела и в комнате 14-летнего Арсена Бейсембинова в Алма-Ате. Юноша увлекся живописью и несколько лет был буквально очарован девочкой с картины. После школы он отправился в Москву поступать в Строгановское художественное училище. И в то же самое время в Строгановку из Киева приехала поступать та самая Лена. Именно там они познакомились, а вскоре начался студенческий роман. Позже влюбленные поехали в Алма-Ату, где в комнате Арсена все еще висела репродукция «Утро». Тогда Лена и призналась, что девочка на картине — это она, и рассказала всю историю ее появления. Лена и Арсен поженились и прожили вместе 40 лет. А та самая репродукция картины «Утро» со временем потерялась во время одного из переездов. Зато сама история, начавшаяся когда-то с солнечного утра на холсте Татьяны Яблонской, оказалась совсем непридуманной. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
4: Поручу коворку.
3: Какому коворку?
4: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
3: А презентацию соберет?
4: И задачи расставит.
3: Саша, отличная работа.
5: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
6: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
3: Всем скачать коворк.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПТ».
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
18: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
20: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
21: Алло, ну, как там с бизнесом?
22: Что? Вы кому звоните?
21: Твоему бизнесу звоню.
22: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
23: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ за 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
11: Это звонок не на урок. Это звонок за подарками. С 30 августа по 1 сентября в «Мир обоев» подарки детям и розыгрыш телевизора среди покупателей. Планировали ремонт? Самое время. «Мир обоев». Яркий старт начинается здесь.
2: Акция действует с 30 августа по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте mirobov-shop.ru. ИП «Крапетян» с Грандашотовичем, ГРН ИП 308-616-729-400-017.
12: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Зеленский провел телефонные переговоры с Уитковым и Кушнером. Стороны наметили даты официального визита американских переговорщиков в Киев. По словам украинского лидера, визит спецпредставителя президента США и зятя главы Белого дома необходим для совместной выработки решений, направленных на достижение мира. На острове Русский на территории Дальневосточного университета сегодня начал работу Восточный экономический форум. Он соберет участников из порядка 80 стран. Главная тема ВЭФ этого года – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участие в форуме примет Владимир Путин, который посетит Владивосток в ходе рабочей поездки. Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором вместе с Путиным выступят президент Индонезии, премьер-министр Монголии, вице-президент Мьянмы и зампремьера Госсовета КНР. В День знаний и безопасность в школах и на прилегающих территориях Ростовской области обеспечивают более 3500 человек – сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и добровольцев из общественных формирований. Все торжественные линейки в этом году проходят внутри здания учебных заведений. Непосредственно перед началом мероприятия кинологи со служебными собаками проверили каждую школу и прилегающую территорию. Инспекторы госавтоинспекции организовали патрулирование возле образовательных учреждений, обеспечили схемы объезда и пресекают нарушения правил парковки вблизи школ. Также полиция усилила контроль за соблюдением запрета на продажу алкоголя в этот день. С сегодняшнего дня россияне могут сделать МРТ в частных клиниках без направления врача. Такую возможность предусматривает новый приказ Минздрава. При этом для бесплатного исследования по ОМС направление по-прежнему нужно. Меняются правила и для государственных клиник. Если аппарат свободен, пациента по направлению должны принять в течение 2 недель. Врачам также предписано сообщать о возможности пройти процедуру бесплатно, прежде чем предлагать платный вариант. Зоотовары в России за год подорожали в среднем на 10-30%. В частности, корма прибавили около 7, наполнители – 10%. При этом 70% прибыли для магазинов составляет выручка от кормов для животных. Цены на них поднялись в том числе из-за введения маркировки «Честный знак». Чтобы получить ее, нужно было приобрести новое оборудование, установить его и нанять новых сотрудников, которые бы его обслуживали, что и сказалось на цене. На фоне роста цен владельцы экономят на необязательных покупках. Например, спрос на игрушки снизился на 15%, на домики – на 10%. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове ясно, без осадков и плюс 28. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 3 балла оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону к этой минуте Яндекс.Карты. На улицах города местами затруднения. Самый плотный поток сейчас на Серафимовича от Братского переулка до Буденновского проспекта. Здесь вы потеряете около 10 минут. На 5 минут задержитесь на Лесопарковой от Майкопского переулка до остановки Кислородный переулок. Столько же времени потратите на Театральном проспекте от Большой Садовой до Красноармейской. И придется немного сбросить скорость на Всесоюзная от проезда под железной дорогой до Портовой. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неферта. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Таиланд с 15 сентября ужесточает правила безвизового въезда, в том числе для россиян. Как уточняет РБК, срок пребывания без визы сократится вдвое с 60 до 30 дней. Решение об отмене прежнего режима власти страны приняли в рамках пересмотра визовых правил. Кроме того, для въезда через сухопутную границу действуют ограничения. Воспользоваться безвизом таким способом можно не более 2 раз в течение календарного года. На въезды через международные аэропорты это ограничение не распространяется. Также представитель МИД Таиланда в комментарии заявлял, что россияне смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде дополнительно на 30 дней без необходимости выезда из страны. Китай вошел в 5 популярных направлений для осеннего отдыха среди россиян. Рейтинг неизменно возглавляет Турция. На 2 месте остается Египет. 3 строчку занял Таиланд. Главным новым участником рейтинга стал Китай. Кроме того, самыми популярными направлениями для оформления полисов страхования путешественников в бархатный сезон стали Италия, Кипр, Испания и Австрия.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 28.
2: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: А у нас большой матрас.
6: А у вас?
7: А у нас большой комод.
8: Вот.
9: У нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
10: Как мы рады!
11: Как я рад!
12: А помог нам Мебельград!
13: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
14: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины. Об этом футболист сообщил на своей странице в соцсетях. Нападающий сообщил, что продолжит поддерживать сборную, но уже в качестве болельщика. Месси также поблагодарил семью, тренеров, партнеров и фанатов. В начале августа у футболиста скончался отец, Хорхе Месси. Лионель отметил, что семейная трагедия лишь подтвердила правильность его решения. Лионель Месси выступал за сборную Аргентины 21 год, с 2005-го. За это время нападающий сыграл рекорд 207 матчей и забил 125 мячей. Этим летом он провел последний матч за сборную Аргентины против команды Испании. Нападающего признали лучшим игроком чемпионата мира 2026 по версии Международной федерации футбольной истории и статистики и Международной ассоциации спортивной прессы. Еще в июле журналист Эрнан Кастильо сообщал, что Месси уходит из сборной. По его словам, футболист произнес речь в раздевалке после финального матча чемпионата мира против команды Испании, на котором аргентинцы проиграли со счетом 0-1. Недавно соперник Месси, нападающий сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду, намекнул, что этот сезон станет последним в его футбольной карьере. В июле состоялась его последняя игра на мундиалях.

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
10: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
11: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
10: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. Тони. В кино с 3 сентября. 18+.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
13: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании. Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
15: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода. Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об искусстве. Американская художница и музыкант Лори Андерсон стала 13-й участницей норвежского проекта «Библиотека будущего». Ее новую работу не покажет публике до 2114 года. Андерсон пока не раскрыла, что именно передаст проекту. По словам создательницы «Библиотеки будущего», художницы Кэрри Паттерсон, это может быть текст, партитура, рассказ, набор инструкций или что-то, для чего у нас пока нет названия. Работы участников проекта хранятся в специальной комнате в здании публичной библиотеки Дейхман-Бьервикова. В 2114-м их выпустят в виде антологии. Бумагу для нее изготовят из деревьев, растущих в лесу библиотеки будущего на севере норвежской столицы. В 2014-м Паттерсон посадила там 1000 елей. Свои рукописи проекта уже передали Маргарет Этвуд, Хан Ган, Оушен Вонг, Дэвид Митчелл, Элиф Шафак, Карл Уве Кнаусгор и другие писатели. Предыдущим участником библиотеки будущего стал Амитав Гош. Лори Андерсон работает на стыке литературы, театра, экспериментальной музыки, изобразительной, изобразительного искусства и технологий. Она выпустила 10 книг, получила одну премию Грэмми, а в 2024-м Академия звукозаписи удостоила ее награды за вклад в музыку.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Швеция. Северный климат и долгие месяцы без солнца делают свое дело. Шведы буквально одержимы.

и безропотно идут до места пикника пешком. На поляне ни у кого из них не играет музыка, чтобы не мешать соседям. Да и алкоголем шведы тоже особо не злоупотребляют. И уж, конечно, о том, чтобы не убрать за собой, не может быть и речи. В общем, все цивилизовано. Кроме пикников, шведы очень любят просто гулять. В стране много лесов, а в городах парков и озер. Условия для отдыха есть везде. Почти в каждом лесу есть указатели, тропинки и маршруты для прогулок, поездок на велосипеде или даже на лошадях. Но настоящая квинтэссенция шведского отдыха – это уикенд в загородном коттедже. По-шведски он называется «штуга». Домики, похожие на наши дачи, расположены где-нибудь на природе, вдали от других домов, желательно вообще в лесу. Там редко что-то сажают, зато с упоением предаются отдыху, тишине и единению с природой. Для тех же, кому жизнь не мила, без возможности покопаться в земле и что-нибудь вырастить, государство предоставляет в аренду небольшие земельные наделы, которые в Швеции называются «колонилот». Дома там либо нет вообще, либо он совсем крошечный. Впрочем, многие ухитряются и на таком небольшом пространстве создавать очень милые садики, где с удовольствием проводят свободное время в непосредственной близости к столь любимой природе. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
14: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
15: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
16: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное события осени.
17: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
16: Новый сезон мелодрам.
18: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
16: Скажи счастью «да».
19: Ты выйдешь за меня замуж?
18: Да.
16: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
20: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Озон Селект и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
21: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Куда срочно перенести рабочие чаты?
2: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
3: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
4: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
5: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». О, «Рандеву», Москва, Скакова, 17. Строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
8: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
7: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа.
8: 16+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 16. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Первые критики не смогли прийти к консенсусу. Триллер «Натиск» с Адри Архоной в главной роли получил 83% на Rotten Tomatoes и 54 балла из 100 на Metacritic. Авторы отмечают сильную экшн-сторону ленты, называя ее мешаниной из всего, что любят фанаты жанрового кино. Рецензенты также сетуют на недоработанный сценарий и обрывистый финал. Действие фильма разворачивается в ближайшем будущем. Из лаборатории в пустыне сбегают три универсальных солдата-робота, нацеленных на массовое убийство. Чтобы защитить свою дочь, мать-одиночка Селеста, в прошлом армейский снайпер, идет на крайние меры. Режиссером «Натиска» является Адам Вингард. В проекте также снимались Дэн Стивенс, Ребекка Холл и Дрю Старки. Российский прокат намечен на 17 сентября. Режиссер Зак Снайдер поделился расширенным трейлером своего нового проекта экшн-триллера «Последняя фотография». Картину впервые покажут на кинофестивале в Торонто 13 сентября. Последние фотографии пока не нашли дистрибьютора, однако ситуация может измениться после премьеры. Картина рассказывает о бывшем оперативнике, который отправляется в Южную Америку на поиски племянников, чьих родителей жестоко убили. Чтобы выжить в джунглях, ему помогает единственный свидетель произошедшего – военный фотограф. Первоначально снимать последнюю фотографию планировал Сергей Бодров, а на главные роли претендовали Кристиан Бейл и Шон Пен. Снайдер также выступил оператором фильма и сочинил сценарий вместе с автором «300 спартанцев» Куртом Йонстоном. Композиторские обязанности взял на себя Ханс Циммер.

0: Реклама.
1: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС до 10 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
16: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
15: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября, 18+.
17: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
18: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. На написание композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона вдохновила его жена. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. Тогда в комнату заглянула супруга музыканта Клодет и сообщила мужчинам, что собирается в город за покупками. В процессе беседы Рой начал напевать фразу «Pretty Woman Walking Down the Street». И Билл подхватил мелодию и стал отбивать ее ритм по столу. К тому моменту, как Клодет вернулась из магазина, композиция «Oh, Pretty Woman» была уже готова.
0: Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: приготовил. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Ваш безупречный вкус. Радио «Монте-Карло».

Sure.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 16. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. 60% россиян хотели бы вернуть летние каникулы во взрослую жизнь. Об этом говорится в исследовании, проведенном к 1 сентября. 16% респондентов хотели бы уходить домой сразу после завершения всех дел, а 14% жить по четкому расписанию. Вернуть физкультуру несколько раз в неделю согласились бы 7% опрошенных. Перемены каждые 45 минут – 2%. Фиксированное время для обеда – 1%. Больше всего участники исследования скучают по общению с одноклассниками и друзьями. Такой ответ выбрали 35%. По переменам и свободному времени после школы ностальгируют 17%. По любимым урокам и учителям 16%, по звонку с урока 15%. Школьные поездки, экскурсии и дискотеки вспоминают 6% респондентов. Среди школьной еды опрошенные чаще всего хотели бы снова попробовать булочку или ватрушку. Их выбрал 21%. Еще 19% скучают по котлете с гарниром, 6% по сосискам в тесте и школьной пицце, 5% по компоту и какао. При этом 47% заявили, что не скучают по школьной еде. Самым неприятным воспоминанием о школе для 21% стали ранние подъемы и дорога на занятия. Контрольные и ответы у доски назвали 19%, домашние задания – 9%. При этом 36% признались, что школьные годы в целом были легкими, хотя поняли они это только во взрослом возрасте.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Да что заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».

0: готовит. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на «Авито».
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
12: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
13: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
12: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября, 18+.
14: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ» не оферта.
2: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
3: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник.
4: А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
2: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Озон Селект и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 16. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Высоторимстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высоторимстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высоторимстрой».
4: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Тейлор Свифт уже вовсю работает над новой музыкой, и об этом пишет портал Page Six со ссылкой на собственный источник. Напомню, последний на сегодня альбом Свифт «The Life of Showgirl» вышел в октябре 25-го. В июне певица представила сингл «I Knew It, I Knew You», записанный для истории игрушек 5. Трек возглавил Billboard Hot 100, став 15-м номером 1 в карьере Свифт. 3 июля певица вышла замуж за Трэвиса Келси, звезду американского футбола. Их свадьба стала, возможно, самой обсуждаемой свадьбой 26-го. Мероприятие посетило огромное количество звезд, включая Эда Ширана и Эмму Стоун. По слухам, на свадьбе спели Пол Маккартни и Стиви Никс из Fleetwood Mac, но снимать на телефоны было строго запрещено, поэтому, несмотря на масштаб события, фото в сеть с него не просочились. И теперь, спустя месяц после свадьбы, Свифт вернулась к работе. Если верить Page Six, она весьма увлечена творческим процессом. Сейчас ее главный приоритет — именно написание новых песен. И получившийся результат очень радует Свифт. Певица известна своей трудоголизма. Так, в 2020-м она выпустила сразу два альбома «Folklore» и «Evermore». В 2021-м Свифт представил расширенные перезаписи двух старых альбомов «Fearless» и «Red». В 2022-м у нее вышла пластинка «Midnights», а в 2023-м еще две перезаписи. На этот раз она переделала альбомы «Speak Now» и «1989». В 2024-м Свифт представила релиз «The Tortured Poets Departments» из 30 с лишним песен. В 2025-м альбом «The Life of a Showgirl». Стоит отметить, что в 2023-2024 Свифт еще и гастролировала по миру с туром «The Eras». Он стал самым успешным турне всех времен. Сборы превысили $2 миллиарда.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС», ОГРН 1-227-700-98-09, город Москва, 109-544, на терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить частями.ру. ПАО «Сбербанк», 0+.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 16. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
5: Это звонок не на урок. Это звонок за подарками. С 30 августа по 1 сентября в «Мир обоев» подарки детям и розыгрыш телевизора среди покупателей. Планировали ремонт? Самое время. «Мир обоев». Яркий старт начинается здесь.
6: Акция действует с 30 августа по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте mirobov.shop.ru. ИП «Карапетян с Грандашотовичу ГРН ИП 308-616-729-400-017».
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Дональд Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана. В этом нет необходимости. Какой на самом деле это глупый вопрос, заявил американский лидер во время общения с журналистами. Он подчеркнул, что для подобных крайних мер нет абсолютно никаких причин. По словам президента США, Тегеран и без того оказался полностью побежден в военном отношении, из-за чего использование Вашингтоном стратегических ядерных сил потеряло всякий смысл. Россия останется основным инвестиционным и торговым партнером Казахстана. На полях саммита ШОС состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным. Стороны отметили динамичный характер многогранного сотрудничества двух стран в духе дружбы и добрососедства. С сегодняшнего дня в России стали доступны цифровые рубли. Россияне могут открыть специальный счет, переводить с него деньги, оплачивать покупки в магазинах. Цифровой рубль – это еще одна форма российского рубля наравне с наличными и безналичными средствами, которые эквивалентен им. Цифровой кошелек человека может храниться на платформе Банка России, которая выпускает новую форму рубля. Открыть цифровой кошелек можно через приложение банка, который подключен к системе. Он может быть только один. Если россиянин пользуется приложениями нескольких банков, подключенных к системе, через каждое из них он сможет получить доступ к одному и тому же кошельку. Губернатор Юрий Слюсарь представил к региональной награде Леонида Липовича, студента-медика 5-го курса РосГМУ. Благодаря действиям мужчины смогли спасти жизнь девочки. «Огромная благодарность Леониду. Профессия врача у нас поистине героическая», написал в соцсетях Юрий Слюсарь. Также глава региона рассказал о ликвидации последствий атаки в пролетарском районе Ростова-на-Дону. Экспертизу дома на улице Берберовской еще не завершили. Люди пока остаются у родственников или в предоставленном маневренном жилье. Жильцов дома на Вересаева уже пустили в квартиры. Там пустует только одна, которая пострадала больше всего. Экспертное заключение по дому на Вересаева должны подготовить в ближайшее время. На улице Берберовской в здании пока выполнили демонтаж конструкции и установили подпорки в квартирах. В Ростове-на-Дону 1 сентября за парты сели 134 тысячи школьников, из них 12 тысяч – первоклассники. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. В своих соцсетях мэр отметил, что День знаний – особый праздник для детей, родителей и педагогов. По его словам, задача школы – не только дать знания, но и помочь ребенку научиться рассуждать, отличать добро от зла, ценить дружбу, любить родной город и страну. Глава города пожелал школьникам радости от учебы, исследовательского духа и доброго 1 сентября, а взрослым – сил воспитания и обучение детей. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, без осадков и плюс 31. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова. Скорость в потоке снижена до 5 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой и на Лесопарковой от Майкопского переулка до улицы Мадаяна. Также небольшие сложности возможны на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до Пушкинской улицы, и на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Накибина. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Том Холланд вошел в тройку самых кассовых актеров в истории кино. Discussion Film сообщил, совокупные сборы фильмов с участием актера превысили 15 миллиардов 200 миллионов долларов. Холланд обошел Криса Пратта, на счету фильмов которого около 15 миллиардов 100 миллионов. Серьезно увеличить показатель Холланду помог «Человек-паук. Новый день». Сборы супергеройского фильма уже превысили 2 миллиарда 300 миллионов. В результате актер занял третье место в рейтинге самых кассовых артистов, уступив только Зои Салдани и Скарлетт Йоханссон. Холланд также стал самым молодым актером в первой десятке. В рейтинге после него расположились Крис Пратт, Сэмюэль Л. Джексон, Роберт Дауни-младший, Том Круз, Крис Хемсворт, Вин Дизель и Крис Эванс. Ранее стало известно, что Холланд на «Человеке-пауке. Новый день» может заработать более 100 миллионов долларов. Для сравнения, за первую роль Человека-паука в первом «Мстителе. Противостояние» в 2016-м актер получил около 250 тысяч. За Человека-паука «Возвращение домой» 500 тысяч, за «Вдали от дома» 4 миллиона, а за «Нет пути домой» около 10. Обладательница премии «Оскар» за фильм «Орудие» Эми Мэддиган присоединилась к актерскому составу фильма «Возвращение». Она получила роль владелицы бейсбольного клуба. В центре сюжета молодой и перспективный питчер. Его жизнь круто меняется после того, как во время матча ему в голову прилетает отбитый бейсбольный мяч. После тяжелой травмы он начинает говорить очень поэтично и странно, что вдохновляет окружающих и привлекает внимание прессы. Картина основана на одноименном рассказе писателя Дэйва Эггерса, опубликованном в 1924 году. Режиссером выступила Мариэль Хеллар, которая также написала сценарий. В ленте снимаются Том Хэнкс, Колум Тернер и Патрисия Кларксон. Sony выпустит спортивную драму в мировой прокат 30 июля.

0: Придуманные сюжеты. На радио Монте-Карло.
1: Клятва.
2: Потеря памяти – один из самых удобных кинематографических поворотов. Какой еще прием способен так лихо закрутить сюжет и создать интригу? Но в то время как большинство фильмов, основанных на амнезии главного героя, как правило, выдуманы, есть киноистории, которые произошли в реальности. Одна из самых известных – фильм «Клятва» режиссера Майкла Сакси. В центре сюжета молодая пара, чья жизнь меняется после аварии. Героиня теряет память и не узнает собственного мужа. Ему приходится не просто заботиться о ней, а заново выстраивать отношения и, по сути, снова влюбить ее в себя. В основе фильма реальная история Кима и Крикет Карпентер. Они поженились в 1993 году и всего через 10 недель после свадьбы попали в серьезную аварию. Крикет провела несколько месяцев в коме, а когда пришла в себя, не смогла вспомнить последние полтора года своей жизни, в том числе свадьбу и своего мужа. Киму пришлось заново завоевывать ее доверие. Он был рядом, рассказывал об их прошлом, показывал фотографии, пытался вернуть хотя бы часть воспоминаний. Впрочем, память так и не вернулась. Но их отношения сложились заново, уже на другой основе. В 1996 году супруги обновили свадебные клятвы, а позже у них родилось двое детей. Фильм заканчивается счастливо, а вот реальная история оказалась не столь безоблачной. Спустя 25 лет брака пара Карпентеров рассталась из-за неверности Кима. При этом Крикет, когда ее спросили, верит ли она по-прежнему в любовь, ответила с улыбкой: «Верю».
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Видео 12+.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Да вы нормально.
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Теннесси Эрни Форд.
11: Композиция «Sixteen Tones» появилась в 1947 году. Ее автором и первым исполнителем официально считается Мерл Трэвис. Песня стала настоящим гимном шахтеров, повествующим об их нелегкой судьбе. Причем Мерл посвятил ее конкретному человеку, своему отцу, работавшему в угледобывающей отрасли. Певец цитировал Трэвиса-старшего, постоянно сетовавшего на то, что с каждым днем он все глубже и глубже погружается в долги. Ведь в то время шахтеры не получали наличных денег за свою работу, а довольствовались кредитом в магазине компании.
10: Теннесси Эрни Форд, «Sixteen Tones».
12: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.

0: Видео
1: 12+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод, рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 16. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
0: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. В эфире
5: новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
9: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «СС-Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Путин назвал ШОС одним из влиятельных центров формирующегося многополярного мира. Президент России указал на это во время заседания Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер также заявил, что товарооборот России со странами объединения в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов. При этом Путин отметил, что страны ШОС все активнее используют национальные валюты в торговле. Их доля в расчетах Москвы с партнерами составила более 98%. В России с 1 сентября вступили в силу новые правила медицинского освидетельствования для трудовых мигрантов. Теперь после въезда на территорию страны они обязаны в течение 30 дней пройти медосмотр на наличие опасных инфекционных заболеваний, ВИЧ и факта употребления наркотиков. Ранее на это давалось 90 дней. Кроме того, мигранты, находящиеся в России более 30 дней, должны проходить медосвидетельствование каждый год. Оплачивать такой медосмотр они должны сами или их работодатели. С сегодняшнего дня в России расширяются требования закона в области защиты потребительских прав, касающиеся онлайн-торговли. Теперь торговые площадки и владельцы интернет-магазинов обязаны предоставлять покупателям доступ к верифицирующим документам, подтверждающим легальность предлагаемой продукции. В карточках товаров должны быть указаны прямые ссылки на национальные или евразийские реестры сертификатов соответствия и деклараций. В ряде районов Ростовской области зафиксирована почвенная засуха. По данным гидрометцентра, дефицит влаги в грунте наблюдается в ремонтном зимовниках и Зернограде, а также Семикаракорском, Зимовниковском, Веселовском, Тацинском, Цемлянском, Морозовском, Милютинском и Чертковском районах. По информации Росгидромета, неблагоприятная ситуация сохранится вплоть до 4 сентября. Почвенная засуха возникает из-за длительного недостатка влаги в почве и несет серьезные риски для аграрного сектора. Нехватка воды тормозит развитие растений и может привести к падению урожайности. Россияне смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион. Сейчас перенести номер к другому оператору можно только в пределах одного субъекта. По новым правилам, которые вступили в силу сегодня, номер можно перенести в другой регион и подключить тариф, который действует уже по новому месту жительства. Например, при переезде из Екатеринбурга в Москву абонент сможет сохранить привычный номер и подключить московский тариф. Таким образом, для смены региональной принадлежности номера не придется заводить новую сим-карту или отказываться от уже используемого номера. Заявление можно подать лично через сайт оператора или госуслуги. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, без осадков и плюс 31. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова. Скорость в потоке снижена до 5 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Четверть часа потеряете на Текучевском мосту и Лесопарковой от улицы Муравьева до остановки Кислородный переулок, на Театральном проспекте от Большой Садовой до площади Химиков, на Зоологической от Дальнего переулка до Тамбовской улицы. Также небольшие сложности на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой и на Вятской от улицы Щербакова до улицы 50-летия Россельмаша. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС-Сигма-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. В Северной Ютландии в районе Редбилд неизвестный мужчина во время раскопок нашел у себя в саду крупнейший серебряный клад викингов. Местный житель решил построить новую террасу и начал раскопки в саду. В результате он обнаружил неожиданную находку. В земле оказалось зарыто более 700 предметов или фрагментов серебряных изделий, общий вес которых составил 18,5 килограмм. Среди них было множество серебряных слитков, ювелирные изделия, молот бога грома, монеты и прочие мелкие предметы. Это стало крупнейшей находкой для страны. До этого рекорд принадлежал сокровищу Терслива весом около 6,5 килограмм. Это втрое меньше, чем садовая находка. По словам директора исторического музея, они начали исследование, чтобы найти дом или деревню, частью которых могло быть серебро. Однако он отметил, что даже если не удастся установить происхождение клада, он все равно играет важную историческую роль. Жители Колорадо выбрали самого толстого сурка. Конкурс придумали ради помощи исследователям. Лучшего из лучших выбрали, объединив результаты публичного голосования и оценку ученых. Самец по кличке Рассвет обошел всех. За август он сумел потолстеть более чем на 2 килограмма, а его общий вес теперь превышает 6 килограмм. Конкурс придумали не только для развлечения. Руководитель проекта Дэн Блумстейн объясняет его появление сокращением финансирования исследований, посвященных суркам. Организаторы создали целую краудфандинговую кампанию. Отправляли эксклюзивные фото и видео с сурками в обмен на пожертвования. По данным Департамента парков и дикой природы штата Колорадо, сурки могут потерять до половины своего веса во время спячки. Зверькам нужен большой жировой запас, чтобы пережить перепады температур и благополучно проснуться весной. Судя по всему, здоровью Рассвета ничего не угрожает.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Шезлонг. Еще древние подметили, что отдыхать и мыслить лучше всего лежа. Современные ученые подтверждают, в положении полулежа человек становится более креативным и генерирует самые оригинальные идеи. Ну а наиболее удобное приспособление для возлежания – один из любимых атрибутов отдыха на природе – шезлонг. Считается, что первые гибриды стула и кровати появились в Древнем Египте около 3000 лет до нашей эры. Тогда их делали из пальмовых ветвей, скрепляя подобием веревки. Позже египтяне начали изготавливать лежаки из древесины, украшая их слоновой костью и эбеновым деревом. В современном виде шезлонг появился во Франции во второй половине 17 века. Правда, несмотря на явно французское название, означающее «длинный стул», англичане утверждают, что первыми были они. Французы же рассказывают такую легенду. Как-то король Людовик XIV навестил одного из своих маршалов, который был тяжело ранен в бою. Но королю не пристало стоять или даже сидеть у постели подданного, и находчивые пажи быстро соорудили для него нечто вроде лежанки, чтобы не уронить честь монарха. Вскоре его величество смекнул, что лежа на этом топчине можно принимать придворных. Придворные же последовали примеру короля и обзавелись шезлонгами, на которых с удовольствием расслаблялись в течение дня. Сегодня шезлонг – незаменимый спутник отдыха на море и весьма любимый атрибут загородного релакса. Море и пальмы, или тихое местечко в саду, и любимая книга плюс шезлонг, и мир уже притормаживает. Солнце уходит за горизонт чуть медленнее, и к вашему выходному или отпуску добавляется еще пара дополнительных часов. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света. Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Це Радіо Монте-Карло. Френк Сінатра.
1: Композиция «Something Stupid» в исполнении Фрэнка и Нэнси Синатры стала первым и единственным дуэтом отца и дочери, поднявшимся на вершины национальных чартов Великобритании и США. Причем главной песней Америки «Something Stupid» оставалась 4 недели подряд.
0: Фрэнк Синатра. «Something Stupid» –

0: слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 16. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
7: Это звонок не на урок. Это звонок за подарками. С 30 августа по 1 сентября в «Мир обоев» подарки детям и розыгрыш телевизора среди покупателей. Планировали ремонт? Самое время. «Мир обоев». Яркий старт начинается здесь.
8: Акция действует с 30 августа по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте мировоев-shop.ru. ИП «Крапетян» с Грандашотовичем, ГРН ИП 308-616-729-400-017.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. США израсходовали более 80 ракет «Патриот» при отражении одной атаки Ирана. Речь идет об использовании оружия во время ударов Исламской Республики по американским объектам в Иордании в ночь на 31 августа. Как пишет издание Military Watch Magazine, было потрачено 10% всего арсенала таких ракет в США. По данным журнала, для отражения атаки задействовали две батареи «Патриот», переброшенные из немецкого «Ансбаха». На каждую иранскую баллистическую ракету американские военные выпускали около 4 перехватчиков. Такой высокий расход особенно чувствителен на фоне дефицита ракет для «Патриот». На Украине проведут подробный аудит Министерства обороны. Правительство намерено выяснить причины возникшего масштабного дефицита средств на военные нужды. Ранее депутат от правящей партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что дыра в финансах страны составляет 49,5 миллиардов евро. Из них около 26 – это внешнее финансирование, на которое Киев рассчитывал, но так и не смог получить. Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана на саммите ШОС в Бишкеке. Российский лидер заявил Махмуду Пезешкиану о солидарности народа нашей страны с гражданами Исламской Республики. Путин попросил его передать приветствие верховному лидеру Ирана Мадштабе Хаменеи. Он отметил, что обе стороны сохраняют прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений, несмотря на военно-политическую обстановку. Также президент отметил большое значение сотрудничества Москвы и Тегерана в гуманитарной сфере. В Ростове-на-Дону и Мясниковском районе Дона на 50 рублей подорожал вывоз мусора. Об этом говорится в августовском постановлении и приложении к постановлению региональной службы по тарифам. Судя по опубликованной информации, предельный тариф на услугу регоператора в период с 1 января по 31 августа составлял 702 рубля 35 копеек за кубометр. С 1 по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря плату установили в размере 752 рублей 65 копеек за кубометр. Минпросвещение вводит щадящий режим для учеников первых классов. В частности, для них не будут устанавливать домашние задания, выставлять оценки и проводить контрольные работы. Максимальная учебная нагрузка составит 21 академический час в неделю при пятидневке. В сентябре и октябре количество уроков будет ограничено 3 в день с возможностью дополнительного урока физкультуры 1 раз в неделю. В ноябре и декабре количество уроков вырастет до 4, а с января продолжительность каждого занятия составит 40 минут. В Минпросвещении отметили, что эти меры направлены на создание комфортного перехода ребенка в школьную среду, поддержание интереса к обучению и постепенное привыкание к новому режиму и коллективу. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, без осадков и плюс 31. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на Зоологической от АЗС до Тамбовской улицы. Скорость в потоке снижена до 6 км в час, время преодоления затора около 20 минут. 15 минут потеряете на проспекте Соколова от Лермонтовской до улицы Станиславского, на Текучевском мосту и Лесопарковой от улицы Муравьева до остановки Кислородный переулок. Также небольшие сложности возможны на проспекте Чехова от Пушкинской до улицы Станиславского и на Королёва от автоцентра до улицы Вавилова. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
4: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Краснодарский край стал самым востребованным направлением в России на бархатный сезон. С 1 сентября по 15 октября на курорты Кубани пришлось 46% от всех бронирований по стране. По данным туроператоров, лидером среди городов стал Сочи, а второе и третье места заняли Анапа и Геленджик. При этом общий спрос на южные направления снизился на треть по сравнению с прошлым годом из-за задержек авиарейсов и общего информационного фона. Второе место занял Петербург с долей 8% бронирований. Третье – Ленинградская область, на которую пришлось 7%. Среди заграничных направлений у россиян резко вырос интерес к странам ближнего зарубежья. Спрос на туры в Абхазию вырос на 33%, в Грузию на 28%, а в Узбекистан на 50%. Россияне этим летом чаще всего ездили в Турцию, Белоруссию и Китай. Об этом рассказали в сервисе для планирования путешествий OneToTrip. Уточняется, что Турция удерживает первую позицию в рейтинге. Страна, согласно исследованию, нарастила свою долю до 17,5%. На вторую строчку с четвертой поднялась Белоруссия – 7% против 6 годом ранее. Замыкает тройку лидеров Китай с 5,5%. По данным компании, в пятерку также вошли Грузия и Италия. Кроме того, этим летом спрос российских туристов вырос на отдых в Дании. Соотечественники стали интересоваться направлением в 2,5 раза чаще, чем год назад.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джеймс Браун. Композиция «I Got You, I Feel Good» или, как ее знают многие, просто «I Feel Good» стала главным летним хитом 1964 года. В качестве основы для написания этого трека Джеймс Браун использовал им же спродюсированную в 1962 году песню «I Found You», исполненную Ивонной Фейр. Джеймс Браун. «I Got You, I Feel Good».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Да что вы заработали?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь.
13: Подробности на авито.ру. 12+.
14: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
15: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
16: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
20: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 16. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
12: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
13: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Южнокорейский художник создал полноразмерные копии квартир и домов, в которых он жил. Прозрачные тканевые дома – визитная карточка До Хосу. Они сделали его одним из самых узнаваемых современных художников Республики Корея. Куратор выставки Соль Вон Джи превратил ее в циклический маршрут. Ранние студенческие работы перекликаются с актуальными архитектурными инсталляциями и семейными вещами художника. Путешествие начинается с банки семян, коридора, в котором представлены детские рисунки, студенческие проекты, ранние инсталляции, эксперименты, которые привели творца к созданию текстильной архитектуры. Когда Су вернулся к этим работам, он неожиданно почувствовал себя беззащитным. Дальше, путешествуя от объекта к объекту, посетители могут встретить и культовые тканевые дома. Это точные в масштабе один к одному копии квартир и домов, в которых жил художник. От корейского дома до нью-йоркской квартиры. Здание сшито из полупрозрачного цветного полиэстера, того самого дешевого материала, из которого в Корее традиционно шьют летнюю одежду. До Хо Су воссоздает дома ради исследования памяти и чувств, связанных с переездами. Скажем, в детстве ему посчастливилось жить в традиционном корейском доме Ханок. По словам Су, копию этого здания не стоит воспринимать как намеренную экзотизацию корейского образа жизни. До Хо Су признался, что в молодости не воспринимал дома как нечто глубоко личное, как место для глубоких размышлений. Перемены произошли после свадьбы и рождения детей.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Паубанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в

Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: видео.
1: 12+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
4: Поручу коворку.
3: Какому коворку?
4: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
3: А презентацию соберет?
4: И задачи расставит.
3: Саша, отличная работа.
5: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
6: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
3: Всем скачать коворк.
7: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Алло, ну как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Видео
1: 12+.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». «Сбер» – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 16. Завтра также ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 30 градусов днем.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Человек-паук «Новый день» вновь возглавил российский прокат по итогам уикенда 27-30 августа. На второй неделе пиратских показов фильм заработал 548 миллионов рублей, а общие сборы составили уже более 1,5 миллиардов. Официальные кинорелизы показали гораздо более скромные результаты. Второе место и первое по официальным данным заняла анимационная российская лента «Лунтик. Обратная сторона Луны». Последний «Богатырь Колобок» опустился на третье. С четвертой дебютировал боевик «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом. На пятое опустились смешарики сквозь вселенные. Ридли Скотт снова берет «Чужого» в свои руки. В интервью режиссер заявил, что вернулся к работе над следующим эпизодом франшизы и в данный момент переписывает сценарий, который изначально задумывался как продолжение фильма «Чужой Ромал» 24 года, но теперь, судя по всему, превращается в нечто иное. По словам Скотта, у него уже есть фундамент для следующего «Чужого». Он намерен продолжить с того места, где остановился в фильме «Чужой завет» 2017-го. Это почти наверняка означает возвращение Фассбендера в роли андроида Дэвида, выдающего себя за Уолтера. Финал «Завета» оставил героя с полным контролем над кораблем и спящими колонистами.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: Ковидео.
1: 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: получилось.
1: Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
10: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
9: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
11: Радио «Монте».

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
5: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
4: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября. 18+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Радио Монте-Карло.
8: Girl, you got to change your crazy ways.

ваш безупречный вкус в музыке. Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-1-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
7: «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
2: Луи Армстронг.
3: Go down, Moses.
4: Go down.

0: безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Beatles.
1: Композиция «О, Дарлинг» была написана Полом Маккартни в 1969 году. По замыслу Пола, его голос должен был звучать в песне так, как будто он исполняет ее на концерте. Маккартни долго не мог добиться желаемого результата и переписывал вокал огромное количество раз, пока все не получилось так, как он хотел.
0: The Beatles. «О, Дарлинг».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Во время концертов Элвис иногда развлекался тем, что прямо по ходу выступления менял в песнях слова на какие-нибудь забавные фразы. На шоу 69-го года в Вегасе, исполняя композицию «Are you lonesome tonight?», вместо того, чтобы спеть «Do you gaze at your doorstep and picture me there?» «Ты смотришь на свою дверь и представляешь там меня?», маэстро выдал «Do you gaze at your bald head and wish you had hair?» «Ты смотришь на свою лысину и представляешь там волосы?» Секунды позже...

0: мысли увидел в зале абсолютно лысого мужчину. Певец не удержался и залился смехом, чем очень порадовал аудиторию. Почти 15 лет спустя версия «I'll Lonesome Tonight» со смехом Элвиса была издана синглом в Великобритании.
1: Элвис Пресли. «I'll Lonesome Tonight».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.